0: Вот, монах что?
1: А бабушка вообще моя.
0: Ну что, моя? Моя? И моя? Ой, кто же вам? Ой, куда я на ней?
2: Да, да.
0: Sekarang mama kan jujur aja dia nggak punya emas ibu.